0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, вчера я рассказывала вам, что Илия скрылся от царя Ахава, чтобы он его не нашел. И я надеюсь, что вы еще помните, где же скрывался Илия. Господь своей премудрости высок, пророку пищу посылал чудесно. То ворон мясо принесет кусок, то бедная вдова спечет опреснок. Рука Господня не изнемогла, и благо от земли еще не взяты. Бог совершает дивные дела, и в наши дни их видеть только надо. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам дальше.

где он может быть? Прошло уже много времени, но посланные царем Ахавом люди так и не смогли найти Илию. Царь велел им обыскать все укромные места, но Илию нигде не нашли. Где же он был? А вы помните? Верно, он был в Сарепте у вдовы и ее сына. Прошло 3 года, и каждый день они ели хлеб из муки и масла, которые никогда не кончались. Все это время Бог заботился, чтобы Илию не нашли. Земля потрескалась и иссохла. Трава выгорела, пересохли все ручьи, не было воды для скота, и он вымирал. Даже люди испытывали жажду и голод. А нечестивый царь думал, что если бы он только смог найти Илию и убить его, тогда все опять стало бы хорошо. Но Ахав заблуждался. Именно Господь Бог остановил дождь. Библия говорит нам, что он единственный, кто сотворил дождь и кто управляет им. Он сотворил солнце, луну, цветы, деревья, моря и ветер и управляет всем. В далекие времена люди верили, что один Бог управляет морями, другой – Бог урожаем, третий хранит семью. Еще и сегодня люди верят в то, что есть разные боги. Но Библия говорит, что существует только один Бог. Тот Бог, о котором мы читаем в Библии. В Библии сказано «Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Исайя 44:6. Царь Ахав должен был знать это, но, как и многие другие израильтяне, он поверил в ложного бога Ваала. Он ненавидел Илию, который свидетельствовал ему об одном истинном боге. Он искал его, чтобы убить. В тиши дома в Сарепте Господь сказал: «Пойди и покажись царю Ахаву, и я дам дождь на землю». Итак, Илия вступил на землю Израиля. Но, может быть, это было очень опасно? Конечно. Но Илия знал, что Господь – единственный Бог, что Он – Бог всего. Илия знал, что у Бога есть право говорить Ему, что делать. Илия знал, что поскольку Господь является единственным Богом, всемогущим Богом, Он должен повиноваться Ему. Конечно, Он знал, что Его Бог – единственный Бог, будет также и заботиться о нем. Если вы, дорогие ребята, уже доверились Господу, то вам это тоже нужно помнить. Бог является единственным Богом, Он есть Господь всего. Он велик, а мы малы. Мы должны слушаться Его, когда Он повелевает нам что-то сделать. Мы не должны отговариваться. Бог велит нам помогать нуждающимся, поэтому, если в вашем классе есть кто-то, кто очень застенчив, вы могли бы стать ему другом и помочь подружиться с другими детьми. Бог велит вам слушаться ваших родителей, поэтому не притворяйтесь, что вы не слышите, когда мама просит вас что-нибудь сделать. Господь, единственный Бог, повелевает вам: не желайте чужого, поэтому, когда вы завидуете чужим игрушкам, расскажите об этом Богу и попросите Его помочь вам избавиться от завистливых мыслей. Вы должны повиноваться Богу, как Илия.

И вот Илия пошел навстречу с царем Ахавом. Как только Ахав увидел Илию, он спросил: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илия не боялся царя. Он сурово ответил: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне весь Израиль на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных». Нечестивый царь сделал все так, как сказал Илия. Он не пытался убить Илию, наоборот, он повиновался приказам пророка. А почему? Потому что Бог – Господь всего. Он – единственный истинный Бог. Он может использовать даже нечестивых людей, чтобы осуществлять свои планы. И вот все выше и выше в гору поднимается Илия. Тысячи израильтян идут за ним. На гору карабкаются и пророки лжебога, их несколько сотен. И царь Ахав тоже взбирается на гору. Что же будет происходить в этот день на горе Кармил? Там будут выяснять, кто является настоящим богом – Ваал или бог Илии. Илия смело стал перед народом, громко разнесся его голос. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Никто не проронил ни слова, вероятно, потому что люди знали, что отвернулись от Господа Бога, чтобы последовать Ваалу, и у них нет оправдания. Бог и сегодня обращается к каждому из вас. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Он единственный живой и истинный Бог. Он есть Господь всего. Он должен быть на первом месте в вашей жизни. Вы живете для себя или для Бога? Илия продолжал говорить: «Я один остался пророк Господень, а пророка Вааловых 450 человек». Это не было похоже на честное соперничество, не так ли? Но что меняло дело? Верно, с Илией был Бог. Это лучше, чем тысяча людей. Теперь давал Божий пророк указание. Возьмите тельца и разрубите его на части. Положите на дрова, но огня не подкладывайте, сказал он пророкам Ваала. «Я приготовлю другого тельца», – продолжил он, – «и положу на дрова, но огня не подложу. И пусть пророки Ваала призовут своих богов, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ через огонь, есть Бог». Народ ответил: «Хорошо, так и сделаем». Пророки Ваала взяли тельца и приготовили. И стали призывать имя Ваала. Они просили Ваала послать огонь. «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» – кричали они. Но ничего не происходило. Они бегали вокруг жертвенника, скакали, кололи себя ножами. Они кричали, визжали: «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» Но ответа не было. Огня не было. Это продолжалось до полудня. Илия начал смеяться над ними. «Кричите громче!» – сказал он им. «Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит. Так он проснется». Пророки Ваала кричали, что было силы, и кололи себя ножами так, что текла их собственная кровь. Но к вечеру все еще не было ответа. «Почему?» Потому что Ваал был просто каменным идолом. Он не был живым богом. Он не мог слышать. Помните, что тот бог, о котором мы читаем в Библии, есть единственный истинный бог. Вы можете услышать о других богах в школе или прочитать о них в книгах. Но помните, что сказал Бог: «Кроме меня нет бога». Вот почему огонь так и не появился. Вечером Илия сказал: «Подойдите ко мне,
и люди приблизились к нему. Из 12 камней Илия построил жертвенник во имя Господа, который до этого был разрушен, а вокруг жертвенника он сделал ров. Затем он сложил дрова, рассек на части жертву и положил ее на дрова. «Наполните 4 ведра водой и вылейте на жертву и дрова», – велел он людям. Когда они это сделали, Илия сказал: «Повторите». И они повторили, затем он сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И вода полилась вокруг жертвенника и наполнила ров. Илия вышел вперед и помолился: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по Твоему слову. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Неожиданно на жертвенник ниспослал Господь огонь. Он был таким сильным, что сжег жертву, дрова и камни, и даже вода во рву испарилась. Весь народ пал ниц и закричал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Больше они не могли сказать ничего. Бог одержал победу в этом великом состязании. Он показал, что является единственным Богом. Он есть один, истинный и живой Бог. Вы когда-нибудь начинали следовать за Богом? Вы помните, с чего начинается следование за Ним? Вы должны довериться Иисусу Христу, Божьему Сыну, который умер за грехи, чтобы сделать вас праведным перед Богом. Затем вы начнете жить жизнью, угодной Богу. Бог поможет вам в этом. Он поможет вам слушаться. Бог хочет, чтобы вы начали следовать за Ним сегодня же.

Илия приказал людям: «Схватите пророка Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». Люди схватили их всех, и Илия убил пророков Вааловых. Затем Илия обратился к царю Ахаву и сказал: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Божий пророк зашел на вершину горы Кармил, наклонился к земле и положил свое лицо между колен. Он молился. Затем он сказал своему слуге: «Пойди, посмотри к морю». Слуга пошел и посмотрел. «Ничего нет», — ответил он. Еще 6 раз Илия говорил ему: «Продолжай смотреть». На 7-й раз слуга доложил: «Маленькое облако величиною в ладонь человеческую поднимается от моря». Илия повелел ему: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Прежде чем слуга успел вернуться назад, небо почернело, подул ветер и полился сильный дождь. Кто его послал? Конечно, единственный, истинный и живой Бог, который есть Бог всего. Нет ничего, чем бы он ни управлял. Нет другого настоящего живого Бога. Илия сказал людям: «Долго ли вам хромать на оба колена? Бог не хочет, чтобы и вы, ребята, ждали. Он хочет, чтобы вы последовали за ним уже сегодня, чтобы вы отвратились от всего злого, что не угодно Богу, и доверились Иисусу Христу, себя и всю свою жизнь. Да благословит вас в этом Господь!»

Тебе, Господи, Господи, очи мои, сохрани меня от силков, поставленных для меня. Псалом 140, 8 и 9 стихи. Дорогие дети, вы когда-нибудь видели сети, которыми ловят людей? Нет? Я расскажу вам сначала о сетях, которыми ловят птиц, а потом о сетях, специально расставленных для человеческих душ. Есть птицы, неинтересные для птицеловов, например, воробьи. Кроме детворы, которая ради забавы ставит на них силки, они никому не нужны. Но есть птицы, за которых люди готовы заплатить большие деньги. Иметь таких ценных птиц в зоопарке очень престижно, хотя поймать их нелегко. Одной из таких птиц является пернатый хищник – орел. В природе существует несколько видов орлов. Они живут в разных условиях и питаются разной пищей. Есть орлы, которые питаются рыбой. Опытные птицеловы долго наблюдают, где орел кормится и в какое время прилетает. Незадолго до его появления они раскладывают на берегу несколько свежих рыбин. Орел прилетает и видит около водоема рыбу. Не забудем, что орел очень внимательная птица. Он садится на безопасное место и начинает осматриваться. Когда орел решит, что опасности нет, он хватает рыбу и быстро съедает ее. Потом забирает вторую и улетает. На следующий день он опять видит на берегу рыбу. Не так долго осматривается, смелее спускается к рыбе и съедает ее. За неделю орел привыкает к легкой добыче и спокойно летит к своему столу. Заметив это, птицеловы ставят сачок. Орел, конечно же, замечает, что на берегу рядом с рыбой появилась какая-то палка. Он настораживается. Он осматривается. Поднимается высоко над берегом, опускается. Но самому ловить рыбу ему лень. Орел начинает осторожно клевать приготовленную для него рыбу. А палка как стояла, так и стоит, вроде бы и не опасная. Следующую рыбину орел съедает прямо под сеткой, и наступает время, когда он по привычке садится, чтобы клевать рыбу, и сачок мгновенно накрывает его. Орел начинает отчаянно биться, но выбраться из сети уже не может. После яростной борьбы он окончательно запутывается и затихает. Больше орел не полетит в гнездо, не будет кормить своих птенцов. Его заберут в зоопарк, где он до самой смерти будет жить в тесной клетке и никогда не сможет подняться в небо. В мире есть сети намного опаснее, чем сачок для птиц. Эти невидимые оккультные сети расставляет дьявол, чтобы губить людские души. Он хорошо знает, где расставить для нас свои ловушки. Дьявол — опытный и коварный враг. Приметы — это самая распространенная и опасная приманка, с помощью которой сатана увлекает души. Паучок спустился на тонкой паутинке, а неверующие люди радуются, письмо будет. Женщина с пустыми ведрами перешла дорогу. Человек вздыхает. Не повезет сегодня. Таких примет можно насчитать десятки, сотни и даже тысячи. Наверное, вы не раз слышали от неверующих одноклассников. Приметы — это правда. Они же сбываются. Давайте поразмышляем. В Библии о приметах ничего не сказано. Кто же их придумал? Откуда они появились? Ответ один. Это сатана раскинул свою густую сеть.
чтобы заинтересовать людей, а потом погубить их души. Люди, которые не знают Бога и не находятся под Его защитой, верят множеству примет, и они исполняются в их жизни. Сатана обязательно позаботится о том, чтобы примета исполнилась. Он может изменить обстоятельства и природу. Сил и средств у него хватит, лишь бы люди верили ему и шли за ним. Он лишает человека покоя, вселяет в его сердце страх и в конце концов приводит к вечной гибели. Дорогие дети, никогда не соглашайтесь на то, чтобы кто-то вам погадал. Это хитрые уловки сатаны. Он через своих слуг пообещает вам рассказать, что может произойти с вами в будущем, завтра, через месяц, а то и через десятки лет. Это очень заманчиво и в то же время очень опасно. Своим согласием вы позволите дьяволу руководить вашей жизнью так, как он хочет. А его цель одна – разрушить добрые отношения с Небесным Отцом, сделать человека противником всего святого и лишить его прекрасного будущего. В послании к Колоссянам написано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это значит, что наша жизнь находится в руках Божьих. Нам спокойно от того, что Бог знает наше будущее и хранит нас от всякого зла. У неверующих же такой надежды нет, потому что нет защитника. Они боятся будущего. Они хотят сами сохранить себя от опасности, заранее узнав, что их ждет впереди. Они легкомысленно пользуются услугами дьявола и попадают в его сеть, из которой потом невозможно выпутаться. Детей и подростков в наше время как магнитом тянет записаться в секцию какой-нибудь спортивной борьбы. «Время трудное, нужно, чтобы дети умели защищаться», рассуждают неверующие. Очень печально, что порой и дети из христианских семей тайно от родителей записываются в эти спортивные секции. Вместо того, чтобы учиться доверять Богу, дети учатся полагаться на свои силы. Вместо пользы они приносят вред своему здоровью, теряют огромное количество времени, становятся жестокими и агрессивными. Особенная опасность сокрыта в таких видах спортивной борьбы, как карате, дзюдо, ушу и подобных им. И там сатана раскинул свои пагубные сети. Тренеры обещают научить ловкости и сильным приемам, но никто из них не скажет, что это занятие безобидное на первый взгляд, прямая связь с духами зла. Ведь каждая тренировка начинается с поклонения и заканчивается тем, что ученики опускаются на колени и снова кланяются. Кому кланяются? Тому, кто дает им сокрушительную силу. Обычный человек никогда не разобьет рукой 10 кирпичей, не пробьет стену, пока не научится специальному крику, которому обучают каратистов. Этим криком они вызывают духа. Дух приходит, и тогда у каратиста все получается. Он может рукой пробить стенку и сломать кирпичи. С согласия человека дьявол входит в него и управляет им. Человек становится жалким рабом злого господина, у которого только одно желание — украсть, убить и погубить. Дорогие дети, никогда не заходите на территорию, где расставлены пагубные сети. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи, 14 глава, 27 стих. Не увлекайтесь тем,
что огорчает Бога. Бойтесь потерять общение с Ним. Будьте внимательны предупреждением родителей и служителей. Дорогой друг, если ты, как тот несчастный орел, запутался в гибельных сетях и страдаешь, для тебя есть избавление. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Псалом 24, 15 стих. Тебе нужно исповедаться, то есть попросить у Бога прощения в присутствии служителя, открыто рассказать Ему о том, что мучает тебя, как ты увлекся тем, что противно Богу. Господь разорвет коварные сети и пошлет тебе освобождение. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой лекции мы с вами начали обсуждение еще одной книги Нового Завета, первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой передаче мы говорили, что данное послание относится к числу пастырских посланий апостола Павла, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее устройство и доктрина. Для того, чтобы иметь возможность называться настоящей поместной церковью, собрание людей должно обладать определенными характерными признаками. Во-первых, у такой общины должен быть свой символ веры, описывающий ее вероучение. И, конечно же, это вероучение должно быть правильным. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что наличие колокольни на каком-то здании еще не делает из него церковь. Сегодня мы с вами приступим к изучению первой главы этого произведения, речь в которой идет о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе апостол уделяет основное внимание не столько доктринальным основаниям христианской церкви, сколько предостережениям против лжеучений в поместной общине. Особое внимание в этой главе обращено на тот факт, что Евангелие Божьей благодати является центром христианской доктрины и касается личности Христа. Однако обо всем этом у нас пойдет речь в наших следующих лекциях, потому что сегодня, следуя нашей хорошей традиции, мы с вами подробно остановимся на приветственных словах апостола Павла, которыми он открывает это произведение. Интересно заметить, что вступительные слова, с которых начинается первое послание к Тимофею, отличаются от приветственных слов, встречающихся во всех остальных произведениях Павла. Наверняка вам всегда казалось, что все эти приветствия абсолютно идентичны друг другу. Однако, уверяю вас, друзья, что вступительные слова, используемые Павлом в его пастырских посланиях, обладают весьма характерными особенностями. Более того, многие теологи считают, что приветственные слова в первом послании к Тимофею вообще не

Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Начиная с самых первых слов послания, Павел сразу же утверждает свое апостольское положение, подобно тому, как он делает во многих других своих произведениях. Например, в начале послания к Ефесянам апостол говорит: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». И здесь мы видим первое существенное отличие пасторских посланий. В чем же разница между повелением Бога и волей Бога, спросите вы? На самом деле, Божья воля и повеление Бога — это весьма близкие понятия. И тем не менее, они не являются абсолютными синонимами. Все заповеди, которые мы можем встретить на страницах Библии, являют нам волю Бога. И я говорю сейчас не только о 10 заповедях. Например, нам сказано, что в конце 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, что Божья воля для нас состоит в том, чтобы мы молились. «Непрестанно молитесь», — пишет Павел, — «за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Есть много всего, что является для нас Божьей волей, и все это находит свое выражение в Его заповедях. Однако я не думаю, что нам явлена вся воля Бога, даже если мы возьмем все до последней заповеди, встречающейся на страницах Священного Писания. Дело в том, что воля Бога — это гораздо более широкое понятие, нежели Божьи заповеди. Однако нужно понимать, что явленной нам воли Бога вполне достаточно, чтобы точно знать, что человек не может спастись с помощью одного только повиновения Божьим заповедям. Понимать это очень важно, поскольку сегодня встречается очень много людей, которые утверждают, что закон является необходимым условием нашего спасения. В 8 стихе этой главы Павел пишет на этот счет следующее. «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Итак, как же мы должны использовать закон? Во-первых, мы должны осознать, что закон благ. В послании к римлянам, в 12 стихе 7 главы, Павел пишет: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Однако именно из-за того, что закон благ и требует абсолютной благости от человека, в котором не живет ничего доброго, грешник не может повиноваться этому закону. Павел говорит в 18 стихе 7 главы послания к римлянам: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Закон, или, иначе говоря, заповеди Бога, были даны для того, чтобы явить нам волю Бога и показать, что для спасения грешника необходим иной путь, нежели путь послушания совершенному закону. Но для того, чтобы понять это, мы должны употреблять слово «законно». Торжество евангельской вести состоит в том, что сам Бог нашел способ, как, не нарушив принципов своей справедливости, оправдать тех, кто верует в Иисуса Христа. В 13 главе книги «Деяний апостолов» нам приводятся такие слова Павла на этот счет. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Почему же люди не могли быть оправданы законом Моисея? Да потому что закон этот являлся служением осуждения и смерти. Закон был дан нам не для того, чтобы спасти нас, но чтобы явить нам, что Бог свят, а мы с вами очень далеки от святости. Единственный путь, который Бог нашел, чтобы спасти нас, — это крестный путь, путь Господа Иисуса Христа. «Я есть путь, — говорил Иисус, — и истина, и жизнь». Закон не является путем к Богу, путем к Нему является Христос. Когда Павел писал,

написал свое послание к Ефесянам, он написал, что является апостолом волею Божию. И это была истинная правда. Но в своем послании к молодому проповеднику Тимофею апостол говорит, что он апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Сам Бог сделал его апостолом. Это была не просто воля Бога, это его прямое повеление. Я полагаю, что Павел с большой неохотой согласился стать апостолом. Я уверен, что он предлагал Господу всевозможные отговорки, точно так же, как это было в свое время с Моисеем. Действительно, Павел не ходил с Господом, как другие 11 апостолов. Он никогда не знал Иисуса во дни его плоти, а встретился с уже прославленным Христом. Да, Павел и сам неоднократно говорил, что недостоин называться апостолом. Но Господь Иисус сказал ему: «Я повелеваю тебе». И потому Павел смело приходил в синагоги и выступал перед скептически настроенной аудиторией в Афинах, а также перед погрязшими в распутстве грешниками Коринфа, смело возвещая им Евангелие. То есть Павел являлся воином, который повиновался приказаниям, являясь апостолом по прямому волеизъявлению Бога. Никто не рукополагал Павла на это апостольское служение, кроме самого Господа Иисуса, лично вверившего в руки Павла данную власть. Точно такой же властью обладал пророк Иеремия, который был от природы мягким и застенчивым человеком. И тем не менее он смело вышел вперед и произнес самые сильные слова, которые когда-либо исходили от Бога. Почему Иеремия решился сделать это? Да потому что он был солдатом, подчинявшимся приказам, приказам самого Бога. Любой человек, который сегодня намеревается говорить от лица Бога, должен делать это с надлежащей властью. В противном случае ему лучше молчать. А человек, который встает за кафедру и начинает уклончиво и расплывчато призывать людей неизвестно к чему, не может являться Божьим глашатаем. Но Павел был апостолом, который действительно говорил, как облеченный Божьей властью. И именно с этой властью он пишет данное послание, адресуя его к Тимофею, истинному сыну в вере. Павел привел Тимофея к Господу, и они были очень близки. Не зря Павел называет его своим истинным сыном в вере. Имя Тимофей состоит из двух греческих слов, которые переводятся как «драгоценный для Бога». Тимофей был дорог Богу, дорог апостолу Павлу и дорог поместным церквям. Мы встречаем упоминание Тимофея в книге «Деяния апостолов», а также в посланиях к Ефесянам и Филиппийцам. Отец Тимофея был эллином, его бабушка Лаида и его мать Евника пришли ко Христу до него. Тимофей жил в Листре, в том самом городе, жители которого однажды забили Павла камнями. Мне лично кажется, что в Листре Павел был забит камнями насмерть, и что данный случай сыграл очень важную роль при обращении молодого Тимофея. Как типичный молодой человек, Тимофей, вероятно, был весьма большим скептиком. И это событие могло помочь убедить Тимофея и привести его к обращению. А после своего обращения он стал общепризнанным последователем и другом апостола Павла. Тимофей был человеком безупречной репутации. Мы читаем о нем в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах со 2 по 5, где сказано: «Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин.
Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Трудясь вместе с Павлом, Тимофей стал одним из самых близких и надежных соратников апостола. В то время как другие люди нередко оказывались лжебратьями и предателями, за все годы своего служения Павел встретил немало людей, доверять которым он не мог, но Тимофей не относился к их числу. В конце второй главы послания к филиппийцам Павел написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Теперь я хотел бы сказать несколько слов об этой фразе из второго стиха: «Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». На первый взгляд эта фраза может показаться очень похожей на то, что мы уже читали в других посланиях Павла. Да, Павел действительно использовал слова «благодать» и «мир» в других своих произведениях. Но здесь мы встречаем еще одно слово — слово «милость». Когда мы приходим к Богу, мы не хотим правосудия, поскольку это означало бы наше неминуемое осуждение, нашу гибель. То, что мы хотим и пытаемся получить от Бога, — это Его милость. И Бог протягивает свою милость всем своим созданиям. Бог воистину богат милостью. Однако, когда Он спасает нас исключительно своей благодатью. Бог милостив к нам, и Он милостив ко всем грешникам в мире, даже к тем, кто хулит Его и отрекается от Него, поворачиваясь к Нему спиной. Бог посылает дождь на поля праведных точно так же, как на поля нечестивых. Он нелицеприятен, и у Него нет любимчиков, даже среди Его собственных детей. Сегодня грешники нередко богатеют и процветают. Очень часто их жизнь кажется гораздо более благополучной, нежели жизнь Божьих людей, потому что Бог милостив к грешникам. Но когда мы, как грешники, приходим к Богу, мы должны приходить к Нему по вере. И тогда Бог спасает нас не Своей милостью, но Своей благодатью. Эти три слова «любовь», «милость» и «благодать» представляют собой три неотделимых друг от друга новозаветных концепции, своего рода доктринальное триединство. Именно любовь побудила Бога к тому, чтобы проявить к нам свою благодать и милость. Бог есть любовь. Это Его естество, Его характер. А милость — это то, что Бог приготовил для грешных людей. Ну а благодать — это то, что движет им, когда Он дает нам свое бесплатное спасение, потому что все требования Его святости были удовлетворены. Благодаря тому, что Бог милостив, вы можете прийти к Нему, и Он спасет вас по Своей благодати. Вы не обязаны ничего приносить Ему. Да вы и не сможете ничего принести Ему, потому что для Бога все это будет как запачканная одежда. Есть люди, которые думают, что они не нуждаются в Божьей милости и что они сумеют спастись своими собственными добрыми делами. Я знал одного такого человека, который, даже будучи на смертном одре, говорил мне: «Проповедник, не нужно рассказывать мне, что я нуждаюсь во Христе как в Спасителе. Не говорите мне, что я нуждаюсь в милости и благодати Бога. Мне не нужно все это.
и я готов предстать перед Ним таким, какой я есть». После этого он начал рассказывать мне обо всем том, что он сделал в своей жизни. Действительно, этот человек потратил очень много сил на помощь детям-сиротам в детских домах и на иные социальные служения. Это был типичный пример человека, полагающегося на свои добрые дела в деле своего спасения. И он собирался предстать перед Богом, апеллируя исключительно к этим добрым делам. Друзья мои, спасение добрыми делами не поможет вам, когда вы окажетесь перед Богом. Но в то же время спасение, которое дает сам Бог, позволяет вам творить добро, то добро, которое будет угодно Ему. А собственная праведность человека в глазах Бога подобна запачканной одежде. Итак, мы с вами убедились, что здесь, в своем приветственном обращении, а также на протяжении всех своих пасторских посланий, Павел использует выражения, которых мы не встретим в остальных его произведениях. Легко видеть, что в своих посланиях к этим молодым людям апостол демонстрирует особо теплое отношение по сравнению с другими своими произведениями. Хотелось бы вам оказаться на месте Тимофея, который провел с апостолом Павлом очень много времени и которому великий апостол открывал свое сердце и свои мысли. Так вот, друзья мои, Святой Дух, который руководил Павлом, находится сейчас здесь. И он обращается к нам через это послание, которое Павел написал Тимофею. Хотя первое послание к Тимофею является очень личным и сокровенным письмом близкому другу, оно имеет непосредственное отношение к делам поместной церкви, то есть тела Христа в этом мире. И здесь я хотел бы сказать всем своим слушателям одну важную вещь. Возможно, что тут во мне берет верх призвание пастора. Я хочу убедить вас, друзья мои, что каждый верующий должен быть частью какой-то поместной общины. Павел заканчивает свое приветствие словами «О Боге, Отце нашем». Бог являлся отцом Павла. Он был отцом Тимофея. И Он стал вашим отцом, если вы приняли Христа. Он является моим отцом, потому что я принял Христа и вступил в Божью семью. Павел был выдающимся фарисеем, но в иудаизме даже он никогда не мог удостоиться чести называть Бога своим отцом. Однако все изменилось благодаря Христу Иисусу, Господу нашему, именем которого Павел заканчивает свое приветствие и именем которого он дает все свои пасторские наставления. Все, что говорится или делается в поместной церкви, должно делаться во имя Христа и в соответствии с Его заповедями. Он является главой церкви, Он является Господом. Господь Иисус Христос сказал: «Вы называете Господом, но не делаете того, что я говорю, и не повинуетесь мне». Не думаете ли вы, друзья, что он мог бы сказать то же самое в отношении многих из нас сегодня? Спаситель предостерегал, что на суде будет много тех, которые будут говорить: «Господи, разве мы не делали для Тебя того и этого? Мы трудились для Тебя, как муравьи». А он будет вынужден ответить так: «Я даже не знаю вас. Я понятия не имел, что вы делаете все это во имя мое. И вы определенно не искали моей воли и не стремились повиноваться мне». Мы не только должны называть его Господом, но также и повиноваться ему как Господу. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.